Вас приветствует радиопрограмма «Благо». Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Регистрационный номер ЛТУ-5002-262 от 16 сентября 2015 года. Без возрастных ограничений.

Добрый вечер. В эфире радиостанция «Благо». Наши передачи мы начинаем с утренних молитв в 6:00. Духовные песнопения для вас прозвучат в 6:30, 13:00, 18:00. Свободный университет вы услышите в 7:20, 12:00, 19:00.

Русская песня. Авторская программа Раисы Казанцевой в 8:30 и 20:00. Литературные чтения, спектакли, стихи, проза в 9:00 и 16:30. Граждане неба, передача о тех, кто помнит о нас в 10:00, 15:00 и 22:00. Минуты классики, лучшие произведения мировой музыки в 10:30, 15:30. Россия сквозь века в 14:00 и в 21:00. Портрет мастера в 14:30. Шансонье России в 17:00. Передача для детей «Сказка за сказкой» в 20:30. Вечерние молитвы заканчивают нашу программу в 22:30. В ночное время звучит псалтырь Давида и Евангелие. Слушайте нас на частоте 102.3 FM. В эфире радиостанция «Благо».

0: эфире радиостанция «Благо». Вы слушаете программу «Проповеди и беседы». У микрофона архимандрит Наум Байбородин.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные братья и сестры, наши российские христиане с великой любовью почитают преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Его воспевает как светильника Церкви Православной, как земной ангел и небесный человек. И преподобный Епифаний, писатель жития его, говорит, что когда в какой-либо стране, в каком-либо народе бывает явление праведника, это великая милость Божия, это дар Божественной благодати. В этих дремучих лесах, в этих полудиких краях Господь явил великого светильника, и Он открыл для всех нас великое общение с Богом. Во всех преданиях, у всех народов сохранилась память о райском житии наших первых родителей. Даже полудикие народы, даже там, где вот не проповедовалось Евангелие, везде находим следы вот этого напоминания, как люди жили в раю. В раю было блаженство. Почему часто упоминаем про рай? Потому что Господь пришел спасти первозданного, чтобы нас призвать в таком состоянии, в котором пребывал наш прародитель Адам. Он беседовал с Богом. Он имел бессмертие и потерялся в природе. Многие даже не вникают в это, не знают, не видят священное писание человеческих отцов, что брак – это наказание за грех. Адам был бессмертен ради того, что сухость пребывала в его телесной природе. Не было влаги, не было тления, значит. И звери были тихие, послушные. Вот мы говорим про пост. В раю был пост сам по себе. Могучие звери, тигры, львы паслись, ходили, и тут сусники, и всякие кротки, овечки, животные, малые и большие, сидели рядом, с водоема пили с одного, питались травой, всеми плодами земли, никто никого не обижал. Ни звери не вкушали мясо других животных, ни Адам не ел мясо. И вот когда мы говорим, что вот некоторые стремятся к райскому житию, монашескому, это есть напоминание о том, что было в раю, о потерянном рае, и стараются как бы возвратить его, этот рай, чтобы вернулось то блаженное состояние, даровано было Адаму. И вот Господь пришел на землю, чтобы победить грех, победить смерть. Он породнился с нами. Вот мы много читаем всякой литературы, стараемся получить побольше образования, имеем несколько дипломов, а о Боге совершенно не думаем. Некоторые живут, как будто Бога нет нигде. Что польза, что мы знаем много языков, знаем естественные предметы, астрономию, геометрию, математику, а про Бога ничего не знаем. Некоторые даже не знают, что у нас есть душа. Некоторые спрашивают, как вы верили раньше, когда учились? Да мы ведь верили, что это обезьяны. Вот какое невежество, вот какой мрак, вот какое нерадение о нашей духовной природе. Поэтому нужно постараться, братья и сестры, понять эту тайну спасения. Она открывается младенцам. Почему говорят младенцы? Потому что младенцы не воруют, верят родителям своим, любят простоту, всем доверяют. Так вот, надо иметь такую младенческую веру, чтобы не было никакого зла. Все добро зело, когда Господь творил мир, изрекал Он. Все вышло добрым из рук Божиих. И вот этот рай, который был в Эдеме на Востоке, говорят святые отцы, Адам должен через послушание, веру, перенести на всю землю, а затем, возвышаясь в любви Божией, стать духовным. И вся природа должна стать духовной и открыть блаженство, как это во всем космосе. И вот это Адам первозданно не совершил. Когда пришел новый Адам, сам Бог во плоти, истинный Бог и совершенный человек, победил дьявола, победил своим послушанием, кротостью, как человек –

как истинный человек, и Он даровал нам воскресение. И когда мы говорим о церкви, то нужно с благоговением относиться к ее уставам, к ее святым. Матерь Божия как воспевает? Святые отцы прямо говорят, ум, душу и тело восприял Господь от Богородицы. Много спорят, много всяких ученых говорят об этом. А это все очень просто. Когда мы читаем Евангелие, родословие Иисуса Христа, и доходит до самого Адама. Значит, Иисус Христос, как новый Адам, Сын Человеческий, имеет родословие по своей телесной природе, и Он сродник нам. И мы сродники Богородицы, когда мы причащаемся тело и кровью Христова в великом таинстве, то мы роднимся с Богородицей, потому что тело Господь воспрял Богородицу. Почему разделяем ум, душ и тело? Вот мы читаем Священное Писание, и душа животного в его крови. Что это значит? Значит, говорят, и у животного есть душа, и там проявляются какие-то проявления духовные. Да, но душа какая? Животного порядка. Сама по себе душа, она имеет три части. Тричастная душа. Надо читать Божественных отцов, они подробно все это разъясняют. Раздражительная часть, возревательная часть есть у животного. Вот сейчас многие пишут книги, но не разъясняют. Эта животная часть души называется подсознанием. Вот когда делает опыт и воздействует на эту часть души, то чужая какая-то воля руководит этим подсознанием, и хотя человек, он и имеет образ Божий, но он помраченный, тем более, если не крещенный, или грехи страшные в себе таит, образ жизни ведет, то он, как говорит пророк Давид, подобен скотам несмысленным. 48-й псалом он писал, что там сказал? Человек чести сы и не разумея, положить скотом несмысленным, уподобился им. Вот когда мы говорим о спасении, о восстании нас всех, прийти к Богу, начинать нужно с чего? Вот с этой части души, с разумной, это дыхание Бога и Содержителя, которое Господь даровал Адаму. Как говорится там? Сотворил Бог человека, весть в землю земли, и вдунул в лице его дыхание жизни. То, что нет у животных. Этот дух, это образ Божий, он бессмертный, он нерожденный. Как отцы говорят. И вот, когда внимательно мы рассматриваем, даже вот в школьной программе, то психология ума, психология воли, психология чувств. Видите, какой дух нам Господь даровал? Видит ум.

небесной природе, и Он сродник нам, и мы сродники Богородицы, когда мы почащаемся телом и кровью Христова в великом таинстве, то мы роднимся с Богородицей, потому что тело Господь воспрял к Богородице. Почему разделяем ум, душу и тело? Вот мы читаем Священное Писание, и душа животного в его крови. Что это значит? Значит, говорят, и у животного есть душа, и там проявляются какие-то проявления духовные. Да, но душа какая? Животного порядка. Сама по себе душа, она имеет три части. Тричастная душа. Надо читать божественных отцов, они подробно все это разъясняют. Раздражительная часть, вожделевательная часть есть у животного. Вот сейчас многие пишут книги, но не разъясняют. Эта животная часть души называется подсознанием. Вот когда делает опыт и воздействует на эту часть души, то чужая какая-то воля руководит этим подсознанием. И хотя человек, он и имеет образ Божий, но он помраченный, тем более, если не крещен, или грехи страшные в себе таит, образ жизни ведет, то он, как говорит пророк Давид, подобен скотам несмысленным. 48-й псалом он писал, что там сказал? Человек чести сый и не разумея, ложись скотом несмысленным, уподобился им. И вот когда мы говорим о спасении, о восстании нас всех, прийти к Богу, начинать нужно с чего? Вот с этой части души, с разумной, это дыхание Бога и Содержителя, которое Господь даровал Адаму, как говорится там, сотворил Бог человека, весть в землю земли, и вдуну в лице его дыхание жизни, то, что нет у животных. Это дух, это образ Божий, он бессмертный, он нерожденный, как отцы говорят. И вот, когда внимательно мы рассматриваем, даже вот в школьной программе, то психология ума, психология воли, психология чувств. Видите, какой дух нам Господь даровал? Видит ум истину и ложь, волю добро и зло, а чувства святыни и нечестия, то, что нет у животных. Приходится просто говорить, как детям, потому что многие даже не знают, что есть душа. Вот у нас был тут один военный, он сейчас умер, в городе жил. Говорит, когда я бежал в атаку на немцев, смотрю, летит граната большой деревянной ручкой. Ведь если бы эта граната попала бы на собаку, собака схватила, стала бы грызть. Что получилось? Взрыв, и не было собаки. Но он же не животное. Он знает, что когда бросает гранату, там запал воспламеняется. Проходит несколько секунд, 2-3 секунды, и потом взрыв. И он успел ее схватить, поймать и бросил опять во врага. Видите, как сразу видно, что человек, он возвышается над животным, что человек имеет образ Божий, имеет ум, ходит на двух ногах, говорит, мыслит, созидает, строит. Смотрите, как летает на космос. Если бы свинья полетела туда и построила корабль, это было бы чудо. А кто летит? Человек, который видит создание Божие, видит закономерность в природе и по этим законам строит корабли и живет. И здесь какая простота должна быть у любого? Вот мы не будем называть по именам, изучали законы физики, там математики. Называем по именам этих ученых. А на самом деле что? Раз закон в природе есть, есть законодатель. Кто его дал? Дал тот, кто имеет власть природу покорять. Кто сотворил небо и землю. Законодатель Бог. Значит, закон в природе от Бога дан. А эти люди только замечали закономерность, которая существует в природе, помимо человеческой воли и сознания, и оформили ее в формулу какую-то, математическую, электрическую. И вот тут надо всю славу воздавать Богу, какую гармонию Господь сотворил для нас, красоту. И вот эта душа видит благолепие Божие. И этот ум должен хорошо знать Священное Писание. И подобный Сергий, когда пришел сюда, изучал Священное Писание, на память многое знал, а преподобный Серафим прочитывал Новый Завет в течение недели. В понедельник прочитал Евангелие от Матфея, 28 глав полностью. Во вторник от Марка, потом от Луки, и четверток Иоанна Богослова. И потом прочитал Деяния. Ум его, любого подвижника благочестия, как бы витает в Священном Писании. Он знает, где как поступить, где как определить. Многие угодники Божьи постились, молились, Господь так озарял их ум, что не составит

даровали нам догматы веры. Вот мы поем символ веры, 12 там членов. И святые отцы это восхождение переживали в духе. Мария Египетская не училась в школе, не изучала никаких предметов. А смотрите, какое имело ведение. Пришел монах, она сказала, что ты иерей, ты монах, ты из монастыря, у тебя Иоанн игумен, у вас есть настроение. Приходи на следующий год, а ты на первой неделе не придешь. За год вперед знала, что он будет болеть. Кто открывал ей? Дух Святой, потому что у нее была чистота сердца. И вот нам нужно, подражая угодникам Божьим, преподобным Сергию, искать Царствие Божие, правду Его. Душу нужно возлюбить. Этот образ Божий насыщать не какими-то сказками, баснями, философией дьявольской, а надо насыщать Священным Писанием, познавать волю Божию, научиться молиться, любить Церковь, соблюдать святые посты, почитать Богородицу. Грех животворящий до сих пор является для некоторых помехой. Как это так? Всемогущий Бог словом творил Вселенную, висит на кресте с разбойниками. Не могут разуметь те, которые знают много языков и все предметы такие земной мудрости. Потому что, говорит Господь, никто же придет ко мне, а еще не Отец послал меня, приведет его ко мне. Сколько сейчас этой палавры бегают, бродяг, молодых, не хотят работать, чем занимаются? Что они ищут? Время проводят? Говорит закон Божий, кто не работает, да не ест. Чем они занимаются? И вот приходит к Богу только тот, у кого честное сердце открывается, ищет добра, веру глубокую имеет, молится Богу. Мы знаем из жизни церкви, что даже были разбойники и порочной жизни люди, но когда пришли покаяние, стали каяться, молиться, получили от Бога великую благодать. Подобный Сергий напоминает нам, как нужно проходить здесь путь покаяния. Хорошо, чтобы у каждого была книга его, его житие, как он сюда пришел, как он молился. Здесь тайга была, лес был большой, медведи еще ходили, птиц было много. Даже брат Стефан и то не выдержал такого жития, сурово ушел, а он молился. Какие искушения были, они доступны нам, потому что мы, как бы, говорится, находимся еще в первом классе и не можем познать, что там в следующих классах, какие предметы, потому что мы не освоили этот первый класс, не побороли страсти и пороки. И вот нужно, братья и сестры, веру иметь чистую, подражать преподобному Сергию. А то некоторые веры много имеют икон у себя, книг, а живут распутной жизнью. Даже приходят служители клира, не хотят иметь детей, что-то мудрят. А как надо жить? В Священном Писании ясно сказано все. Поэтому нужно вернуться к добру. Как Господь говорит, все добро зело. И добро и святость были в раю. И вот нам надо пожелать небесных обителей, и подражая преподобному Сергию и угодникам Божьим, пройти путь покаяния. Надо отложить всякие вот эти магии, всякие баснотворные книги, басни, всякие писания, а возлюбить Священное Писание. Жития угодников Божьих. Ведь на каждый год у нас есть вот эти вот празднования каждому святому. И 12 книг чтим имеют. Кто их имеет? Раньше, когда жил преподобный Сергий, горницы особые отстраивали в доме, в каждом. Там Евангелие было, псалтирь, жития святых, только, может, еще ветхи лежали, иконы. Молились постоянно. В то время, чтобы направить учителя в школу, его, этого учителя, посылали к архиерею. Он смотрел его, беседу, знает ли он Священное Писание, молится, как он благочестивый, любит ли церковь, может ли он людей, детей особенно, научать закону Божию. Не доверяли каким-то ученым, но неверующим людям обучение детей. И это очень важно, потому что в детском возрасте воспитывается начало восхождение к Богу. Поэтому надо вот, особенно в семьях, матерям и отцам, обращать особое внимание на воспитание детей, приучать их к труду, к молитве, к послушанию, к служению ближним. А то часто бывает так. Родят одного, как на потеху, из него делают какую-то статую, куклу, и он растет никуда не годный. В армию возьмут, убегает, на работе не хочет работать. И ищет одни удовольствия. Поэтому надо идти трудовым путем, как шел преподобный Сергий, и любить и труд,
и любить смирение, и терпеть все.

0: В эфире радиостанция «Благо». Вы слушаете «Свободный университет».
1: У микрофона Евгений Андреевич Авдеенко.
2: Курс «Богословское содержание светской литературы». Народ верит, что Эдип принес Фивы удачу. Удача тихая и судьба тихая. Вот давайте запомним этот термин. Тихая. Значит, сколько наименований было у судьбы у Эсхила? Много. У Эсхила много терминов. У Софокла их почти не будет. Тихая судьба и судьба. Кто ее там разберет? Какая? Вот Эсхил разбирал. Ананка, Ата, Айса, Мойра, Потмос. У него там 8 или 9 наименований. Все у него там было на своих местах. Он мыслит, ему термины нужны. Нет. У Софокла все. Тихо. Случай. Тихо. Судьба. Эдип. О, дети жалкие. Я не в неведенье, а ведомом, с каким желанием вы пришли сюда. Я знаю хорошо, вы все болеете. Но из болящих среди вас никто со мной болезнью не равен. Вот он, Эдип. Ведь скорбь приходит к вам одна, поодиночке, каждому, а не кому другому. Моя ж душа о городе стенает, и о себе, и о тебе, старик. То есть о полноте страданий человеку лучше не думать. Вот. И не говорить, потому что своих страданий Эдип еще близко не ведает. Нет, не со сна меня вы разбудили, но видите того, кто много плакал, и многие прошел пути в блужданиях мысли. О каких путях будет еще речь, как он блуждал, он все сам расскажет. Я рассмотрел все хорошо, и исцеление нашел единственное. Вот что я сделал. Вот он, Эдип. Я рассмотрел, я нашел, я сделал. Крионта, он мне Шурин, запомним это имя, Крионт, брат Иокасты. Единственное лицо, которое действует во всех трех трагедиях. Крионт. Крионта, он мне Шурин, к оракулу Дельфийскому послал, чтобы он узнал, как делом или глашением я избавлю город. Опять я. Но денежу тревожусь, что он там делает. Когда Крионт придет, я в тот же миг злодеем стану, не сделая я всего, что явит Бог. То есть заботливый, соболезнующий. Народу царь мыслит о своем долге. Эдип знает свой долг, и он уже до того, как народ просил его, он уже давно меры принял. Он своего ближайшего родственника, мудрого Крионта, послал в Дельфы. И все ждет, а Крионт не идет. Вот, и он уже все позаботился обо всем. Жрец, ты на добро сказал, сейчас мне дали знак, что близится Крионт. Вот интересно, показалась голова Крионта, это из реплик видно, я не буду перечитать. И она увенчана пышным лавровым венком, его не снимали, пока посланный не приходил от святилища. Вот, этот пышный лавровый венок движется в рельефе местности. Виднеется, а буквально подползает к городу. Вот Крионт его подползает к городу, постепенно показывается голова. Это рог приближается. Это рог подползает через Крионта, подползает в город и к Эдипу. Жрец, похоже, это радость, иначе голова его бы не виднелась, так пышно увенчанная плодоносным лавром. Эдип не может дождаться, пока тот придет, и кричит, узнаем скоро, он близок, чтобы услышать. Крионт, какую весть от Бога ты приносишь нам? Нетерпелив. Ходит Крионт, увенчанный лавром. Каково же слово Бога, Крионт? Это мудрый государственный муж. Еще раз говорю, единственное лицо во всех трех трагедиях. Очень заботливо прописан. Через него проходит мысль о государственном управлении. Крионт. средь обступивших хочешь слушать или внутрь зайти, я говорить готов. Эдип, для всех изречено, о них скорблю я больше, чем о своей душе. Крионт, могу сказать, что слышал я от Бога. Повелевает явно, мы сейчас увидим, что значит явно. Повелевает явно Феб, владыка нам, страны миазму, заразу, поскольку скормлено землею здешней гнать, чтобы неизлечимую заразу не питать. И каково же очищение, в чем суть события? Крионт, изгнанием или убийством, вину убийства разрешить. Наш город кровь обуревает. Эдип, какого мужа участь открывает Бог? Крионт, владыка, до того, как выправил ты город, вождем земли у нас был Лаий. Эдип, по слуху знаю, видеть не пришлось. Сейчас Крионт передаст содержание оракула. Значит, помните имя Аполлона Локсий? Что это значит? Кривой, косой, запутанный, трудно истолковываемый. Вот сейчас как говорит Локсий. Значит, по содержанию оракул таков. О том, что родичи убийца Эдип своей рукой себе же отомстит. Вот такого содержания оракула. А теперь послушаем, как оно выражено. За смерть царя Бог ныне ясно требует, теперь речь Локсия, чтобы некто тем, кто на своих восстал, сам отомстил. То есть, чтобы Эдип Эдипу сам отомстил. Что он и сделает? Другой перевод этой же фразы. Чтоб некто тем отмстил, кто обращает руку на своих. Другой перевод. Чтоб те, кто руку обращает на своих, отмстили кое-кому. Знаете? Вот виртуозно Софокл, который, понимаете, у него же сбалансированное зрение. Он как никто умел вот такие вот делать закрученные, великолепно закрученные греческие фразы. Эдип об этих вот, кто должны отомстить. Эдип, а где они? В стране. И как отыщется вины старинной, трудноразличимый след. Крионт, Бог говорит, у нас в стране. И достижимое искомое, но ускользает то, что в пренебрежении. И это называется, значит, Бог ясно требует. Это что, ясная речь? Которая вот так вот закручена, запутана. В известном смысле, да. Потому что люди думают, что они знают ее смысл. Почему в ясной этой речи не назвал Аполлон имя убийцы? Очень просто. Потому что убийца сам обнаружит, Эдип сам все обнаружит. Он таков по характеру, что он вскроет эту тайну рока, которая для него будет погибельна. Вот. И вот каков же Эдип, что он так себя ведет, что имя его называть не нужно, а он сам все сделает. Посмотрите вторую часть антиномии. Не без вины страдает человек. Эдип пострадал невинно, невинно, но не без вины, по своей пылкости, по своей гневливости, по своему благородству и по чувству долга. Эдип сам себя откроет. А с другой стороны, напоминание о первом части антиномии звучит божественное «ныне». Бог ныне ясно требует убийцу. Почему ныне? Это сколько времени прошло? Он четверых детей родил. Он увяз в кровосмесительном браке. Почему ныне Бог ясно требует, а не ранее того? Почему ныне? Посмотрите первую часть антиномии. Когда мы спрашиваем «почему?», ответа не будет. Вот. Эдип возмущен. Он узнал, что царь был убит, что не было расследования. Вот. Ну, древние хорошо понимали, что убийство царя нарушает вселенское равновесие. Эдип сразу начинает дознание. Он допрашивает, Крионт отвечает. Вот. Ну, здесь рассказывается, что Лаий, когда явилась Сфинкс, отправился в Дельфы. Вот. На пути к Аполлону произошла встреча. Это мы знаем. Какая-то встреча кого-то с кем-то. В общем, Лаи и его люди, значит, встретились с кем-то, кто убил всех, кроме одного. Запомните, на будущее в этой трагедии мы увидим этого свидетеля, который пришел и сообщил, что царь убит. Но этот свидетель, этот раб, он побоялся сказать, что воин, убивший царя и других его спутников, был один. И чтобы его самого не казнили за то, что он не защитил царя, этот свидетель солгал, что разбойников было много. И этому ложному свидетельству поверили. Вот Креонт отвечает. Приключившиеся разбойники убили царя, и не один, а силой многих рук. А почему никто не мстил же за царя? Креонт. Лукавая пивунья сфинкс нас заставляла под ноги смотреть и отложить неясное. То есть своими коварными музыкальными загадками сфинкс заставила заниматься ближайшими бедами, но буквальный смысл фразы нас заставляла под ноги смотреть, если бы они смотрели под ноги, наконец, на ноги Эдипа. На ноги посмотрели Эдипа. Помните, Эдип – это пухлоног. Не было нынешней беды. Эдип произносит краткую речь, в каждом слове которой двойственный смысл. Это не игра словами, это напоминание об антиномии, трагической антиномии. Первая часть антиномии – что мы знаем? Вторая часть антиномии – знай свой долг. И одно не подменяет другое. Что мы знаем? Знай свой долг. Вот, в речах Эдипа эта антиномичность мудрости ощущается как скрытая для героя и открытая к ужасу зрителя двусмысленность. Эдип, все, он все понял, сейчас он скажет. Сориентировался в новых обстоятельствах. Я до истока вспять все обнаружу сам. Чувствуете? Я сам. То есть он дойдет до начала, это преступление, и пойдет вспять от начала, дойдет до конца. Он будет себя казнить. Вельми достойно, Феб, достойно ты, Креонт, нас обратили к этой смерти. Во мне вы верного союзника узрите, отмстителю за землю вместе с Богом. Ведь не от дальних я пекусь, сам от себя я отгоню позор. Ну, навлечет на себя позор. Кто б ни был тот, кто Лая ее убил, он скоро той же рукой захочет, может быть, отмстить и мне. Верно. Эдип враг себе. Я, если Лайя удовлетворю, то помогу себе. Да, Эдип всех удовлетворит, себя погубит. Скорее ж, дети, встаньте с мест, с собой возьмите ветви, знак просительства. То есть моление услышано. Креонт же соберет народ кадмейский. А я все сделаю. Вот Эдип самостен. Вот здесь его самостность, казалось бы, основана на том, что он верит в свое призвание. Только вот вера в свое призвание исчезнет, а самостность останется. Ведь с Богом мы или счастливыми окажемся, или падем. И то, и другое. Город избавится от миазмы, от самого Эдипа. Жрец. О, дети, встанем. То, чего ради пришли сюда, царь обещает нам исполнить. Должен вступить хор. Значит, позиция хора зависит от смысла трагического конфликта. У Эсхила два века. Век старой правды, век новой правды. Поэтому хор должен восходить к вечным истинам. В первой трагедии это старцы у Эсхила, которые из вечности идут в злободневность. Во второй трагедии это женщины. Они от горестного настоящего восходят к пророчеству. В третьей трагедии это сами Иринии, которые претерпевают преображение. То есть у Эсхила отношение к вечности – это обязательная часть хоровых партий. У Софокла сталкиваются два принципа понимания жизни. Их два. Должен какой-нибудь один из них иметь перевес. Должен или нет?
3: Нет.
2: То есть, трагический конфликт трилогии Софокла по своему смыслу неразрешим. То есть наряду с этими двумя третьего знания не существует. То есть трагедия Эсхила тяготела к завершению, а трагедия Эдипа учит пребыванию. Она завершиться может только так, как всякий жизненный путь, то есть смертью. То есть пребывание в мудрости – это искусство жить в настоящем, не сбиваясь ни вправо, ни влево. Хор будущего не знает. Хор – это носитель традиционного народного благочестия. Он хранитель золотого срединного пути. Он блеститель эллинского чувства меры. Это самый уравновешенный из участников действия. Он советчик, оппонент, утешитель. Это всегда во всех трех трагедиях всегда одинаково старые люди, что-то уже изведавшие. Они именно несут в себе традиционное благочестие, которое живет в народе. Вот. Хор пропевает молебный, значит, начинается парод. Парод – это часть трагедии, помните, когда выходит хор на оркестру и совершает кружение в одну сторону, потом в другую. Значит, хор пропевает в той части, которая называется парод, молебный гимн. Совсем не богословствует. Читать здесь этот молебный гимн нет никакого смысла. Вот, ну, просто поверьте, что это молебный.